0: Adriano Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
3: Весёлых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варка!
1: Joyeux Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым годом!
0: Feliz Navidad!
4: Веселых свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!